Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

дело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

drums. Радио.

0: Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле усилили контроль за арендными электросамокатами и электровелосипедами. С начала сезона пользователи серверов кикшеринга получили почти 2000 предупреждений за нарушение правил дорожного движения, а сотни аккаунтов были заблокированы. Эти данные озвучили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел мэр Владислав Пинаев, по информации компании Юрент. С начала сезона этого года пользователям в Нижнем Тагиле вынесли 1898 предупреждений за нарушение ПДД. Кроме того, сервис заблокировал 678 аккаунтов, из них 438 за использование электросамокатов несовершеннолетними. Всего с начала сезона пользователи совершили в городе 35 тысяч поездок, при этом ДТП с участием техники Юрента не зарегистрировано. Тагильчанка приехала в Екатеринбург на рабочую конференцию, а попала на операционный стол. Женщину доставили в центральную городскую больницу номер 7 на скорой в критическом состоянии. Камни в желчном протоке вызвали механическую желтуху, острое воспаление и сильнейшую интоксикацию, рассказали в областном Минздраве. 15 лет назад женщине удалили желчный пузырь из-за камней, однако спустя годы они снова появились. На этот раз в главном желчном протоке, который соединяет печень с кишечником. Предыдущая операция оставила после себя рубцы, из-за которых просвет протока сузился до минимума и перекрыл отток желчи. Организм начал отравлять сам себя. На международном книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге выступит Биллис Бенд, запрещенные барабанщики, Топ, Друнг, Японский кот и Аплоджайз. Музыкальная программа будет идти все три фестивальных дня с 21 по 23 августа. Тема «Красной строки» в этом году – это «Музыка будет вечной». Организаторы решили выйти за рамки привычной книжной программы, объединили на одной площадке литературу, уральский рок, инди-музыку, джаз и рок-н-ролл. После праздничного салюта в День города тагильчане смогут добраться домой на бесплатном общественном транспорте. Первые трамваи и автобусы будут отправляться через 5 минут после завершения фейерверка. Всего власти обещают организовать более 50 дополнительных

0: рейсов вплоть до часа ночи 9 августа. А само пиротехническое шоу запланировано на 22.50 8 августа. Автобусы Евразы и Уралвагонзавода также будут развозить жителей от Театральной площади и Современника. Предварительное время отправления с 23.00 до 23.15 по наполняемости. Автобусы от НТМК повезут пассажиров на Гальянку, в микрорайон Рудник и по центральной части города. Транспорт Уралвагонзавода доставит жителей в Дзержинский район по двум маршрутам через Восточное шоссе и улицу Садоводов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 7 августа в нашем городе будет переменно облачно, в вечерние часы возможен дождь. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 21 градус.

Сегодня портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
5: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: канал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Экорадио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

Ай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена
4: от 1 800 000 рублей
3: и комплект.

0: Выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главная неверно указана минимальная цена на билд 3x50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество слотов ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Авторадио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле усилили контроль за арендными электросамокатами и электровелосипедами. С начала сезона пользователи серверов кикшеринга получили почти 2000 предупреждений за нарушение правил дорожного движения, а сотни аккаунтов были заблокированы. Эти данные озвучили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, который провел мэр Владислав Пинаев, по информации компании Юрент. С начала сезона этого года пользователям в Нижнем Тагиле вынесли 1898 предупреждений за нарушение ПДД. Кроме того, сервис заблокировал 678 аккаунтов, из них 438 за использование электросамокатов несовершеннолетними. Всего с начала сезона пользователи совершили в городе 35 тысяч поездок, при этом ДТП с участием техники Юрента не зарегистрировано. Тагильчанка приехала в Екатеринбург на рабочую конференцию, а попала на операционный стол. Женщину доставили в центральную городскую больницу номер 7 на скорой в критическом состоянии. Камни в желчном протоке вызвали механическую желтуху, острое воспаление и сильнейшую интоксикацию, рассказали в областном Минздраве. 15 лет назад женщине удалили желчный пузырь из-за камней, однако спустя годы они снова появились. На этот раз в главном желчном протоке, который соединяет печень с кишечником. Предыдущая операция оставила после себя рубцы, из-за которых просвет протока сузился до минимума и перекрыл отток желчи. Организм начал отравлять сам себя. На международном книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге выступит Биллис Бенд, запрещенные барабанщики, Топ, Друнг, Японский кот и Апологайз. Музыкальная программа будет идти все три фестивальных дня с 21 по 23 августа. Тема «Красной строки» в этом году – это «Музыка будет вечной». Организаторы решили выйти за рамки привычно книжной программы, объединили на одной площадке литературу, уральский рок, инди-музыку, джаз и рок-н-ролл. После праздничного салюта в День города тагильчане смогут добраться домой на бесплатном общественном транспорте. Первые трамваи и автобусы будут отправляться через 5 минут после завершения фейерверка. Всего власти обещают организовать более 50 дополнительных рейсов вплоть до часа ночи 9 августа. А само пиротехническое шоу запланировано на 22.50 8 августа. Автобусы «Евразы» и «Уралвагонзавода» также будут развозить жителей от Театральной площади и «Современника». Предварительное время отправления с 23.00 до 23.15 по наполняемости. Автобусы от НТМК повезут пассажиров на Гальянку, в микрорайон Рудник и по центральной части города. Транспорт Уралвагонзавода доставит жителей в Дзержинский район по двум маршрутам через Восточное шоссе и улицу Садоводов. О новых событиях мы расскажем в следующем.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 7 августа в нашем городе будет переменно облачно, в вечерние часы возможен дождь. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 21 градус.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура!
0: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: Главной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главная оферта. Указана минимальная цена на билд X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара.

0: Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
1: Нужен большой семейный кроссовер с характером? Теннет Т8. Это семиместный салон. Полный привод и турбомотор 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В августе Теннет Т8 в Русальянс на фестивальной 5В строение 5 от 2 549 тысяч рублей. Русальянс. Официальный дилер Теннет в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5В строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Свою империю не строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

0: рекламы. Ввод и главное неофферта. Указана минимальная цена на Realtree X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
2: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет!

0: Это радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов. Давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: Тенет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов. Семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор. 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В августе Тенет Т8 в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. На поставщика холодной воды в Нижнем Тагиле с подачи прокуратуры возбудили административное дело. Во время июльской жары компания «Водоканал НТ» практически на сутки задержала восстановление водоснабжения в городе, не организовав подвоз. 24, 25 и 26 июля ресурсники остановили на ремонт черноисточинский гидроузел с полным опустошением магистралей. С мэрией было согласовано отключение холодной воды до конца суток 26 июля в Дзержинском районе и на Гальянке. Но в анонсированные сроки предприятия не уложилось. В результате 27 июля в жару под плюс 35 градусов около 200 тысяч жителей продолжали оставаться без холодной воды, а некоторые без горячей из-за особенностей нагрева и других параллельных ремонтов. При этом подвоз воды водоканал НТ не организовал. Все это, а также многочисленные жалобы тагильчан стали поводом для проверки прокуратуры Дзержинского района. С 1 августа изменился порядок оплаты услуг ЖКХ. Теперь управляющие компании обязаны детально разъяснять статьи расходов и автоматически снижать плату при перебоях в предоставлении услуг. Изменения затронули раздел содержания ремонта жилья. Теперь он разделен на две части. Первая строка показывает затраты на текущий ремонт здания, включая обслуживание дверей и инженерных систем. Вторая строка отражает расходы на работу мусоропроводов, освещение и уборку подъездов. Новые правила упрощают процесс перерасчета за коммунальные услуги. Теперь жильцам не нужно подавать заявление, если отключение отопления или горячей воды длилось дольше нормы. Управляющая компания автоматически снизит сумму в платежке. Жаловаться на это собственникам следует только в случае, если перерасчет не был произведен. В парке Маяковского в Екатеринбурге открылась выставка к 90-летию «Союзмультфильма». Экспозиция рассказывает о тонкостях создания анимации. Например, для 11-секундного фрагмента требуется более 400 кадров. Это около 4 метров пленки. Посетители также могут узнать, чем кукла для мультфильма отличается от обычной игрушки и как нарисовать эмоции арбузу. На выставке есть интерактивные зоны, где можно самостоятельно настроить свет, выставить кадры и записать привычные звуки с помощью необычных предметов, например, кокосов или цепей. Пространство будет работать до 10 августа, посетить его можно бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. В Нижнем Тагиле 6, 7 и 8 августа проходит финал фестиваля короткометражек «Урал Шортс». Кинотеатр «Красногвардеец» бесплатно показывает 50 лент из 8 стран. Церемония награждения пройдет в парке имени Бондина в субботу. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 7 августа в нашем городе будет переменно облачно, в вечерние часы возможен дождь. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 21 градус.

0: Авторадио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

Эко-радио. Реклама. Дорогие тагильчане, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем города. Мы все живем и работаем в прекрасном городе, который с каждым годом становится все лучше. Желаем вам счастья, крепкого здоровья, ярких эмоций, радостных моментов и незабываемых впечатлений.

0: Будьте счастливы и наслаждайтесь каждым днем. С праздником!
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. На поставщика холодной воды в Нижнем Тагиле с подачи прокуратуры возбудили административное дело. Во время июльской жары компания «Водоканал НТ» практически на сутки задержала восстановление водоснабжения в городе, не организовав подвоз. 24, 25 и 26 июля ресурсники остановили на ремонт черноисточинский гидроузел с полным опустошением магистралей. С мэрией было согласовано отключение холодной воды до конца суток 26 июля в Дзержинском районе и на Гальянке. Но в анонсированные сроки предприятия не уложилось. В результате 27 июля в жару под плюс 35 градусов около 200 тысяч жителей продолжали оставаться без холодной воды, а некоторые без горячей из-за особенностей нагрева и других параллельных ремонтов. При этом подвоз воды водоканал НТ не организовал. Все это, а также многочисленные жалобы тагильчан стали поводом для проверки прокуратуры Дзержинского района. С 1 августа изменился порядок оплаты услуг ЖКХ. Теперь управляющие компании обязаны детально разъяснять статьи расходов и автоматически снижать плату при перебоях в предоставлении услуг. Изменения затронули раздел содержания ремонта жилья. Теперь он разделен на две части. Первая строка показывает затраты на текущий ремонт здания, включая обслуживание дверей и инженерных систем. Вторая строка отражает расходы на работу мусоропроводов, освещение и уборку подъездов. Новые правила упрощают процесс перерасчета за коммунальные услуги. Теперь жильцам не нужно подавать заявление, если отключение отопления или горячей воды длилось дольше нормы. Управляющая компания автоматически снизит сумму в платежке. Жаловаться на это собственникам следует только в случае, если перерасчет не был произведен. В парке Маяковского в Екатеринбурге открылась выставка к 90-летию «Союзмультфильма». Экспозиция рассказывает о тонкостях создания анимации. Например, для 11-секундного фрагмента требуется более 400 кадров. Это около 4 метров пленки. Посетители также могут узнать, чем кукла для мультфильма отличается от обычной игрушки и как нарисовать эмоции арбузу. На выставке есть интерактивные зоны, где можно самостоятельно настроить свет, выставить кадры, записать привычные звуки с помощью необычных предметов, например, кокосов или цепей. Пространство будет работать до 10 августа, посетить его можно бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. В Нижнем Тагиле 6, 7 и 8 августа проходит финал фестиваля короткометражек «Урал Шортс». Кинотеатр «Красногвардеец» бесплатно показывает 50 лент из 8 стран. Церемония награждения пройдет в парке имени Бондина в субботу. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.

0: большой-большой привет! Доброе утро, друзья! Вот мы с вами и подобрались к пятнице. А значит, сегодняшний день на Эко-радио будет особенно ярким и динамичным. Это я вам, Маша Максимова, обещаю и обязательно устрою. Только что зажглись новинкой Ave, Meet Me in the Dark. А впереди в этом часе нас ждут Fiesta Family! Анна Немченко. Танцпол везде. Где захочет звук на максимум по всей стране. На Камчатке, в Москве. Танцпол везде. Дуэт Оффенбах. И другие громкие имена. А прямо сейчас ароматный эспрессо от Сабрины Карпентер.
1: Экро-радио.

0: Только радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз», Нижний Тагил, 2026 год.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Романтика от Вани Дмитриенко. Ртуть. Как говорится, если человек любимый, принимаешь его со всеми причудами и капризами. И все же советую быть бережливыми по отношению к своим вторым половинкам. Стараться делать каждый день любимого или любимой только лучше. Как делает это Эко-радио для всех наших слушателей. Кстати, совсем скоро в эфире передача Digest News. Узнаем все самые свежие и громкие сенсации. Но сперва оторвемся за уикендом. Sacrifice.
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сестры Эбри и Либи Бирл приехали в Сан-Диего и арендовали квартиру. Но едва заселившись, они испытали шок. На одной из фотографий, висевшей на стене, они узнали самих себя. Снимок был сделан на пляже около 10 лет назад, и на него случайно попали девушки, их отец и брат. Совпадение поразительное. Пользователи социальных сетей заметили, что с таких находок обычно начинаются фильмы ужасов. Сами сестры сначала удивились, но потом признали, что произошло нечто невероятное. Теперь у них есть не только отдых, но и история.

0: которое они запомнят надолго. В Японии появился способ спасаться от летней жары, прямо как в холодильнике. Компания SDRS разработала персональный охлаждающий кабинет под названием «Дух Human Box». Многие уже прозвали его человеческим холодильником. Внутри металлической кабины со стеклянной дверью поддерживается температура 15 градусов. Человек садится и охлаждается потоком воздуха около 5 градусов, направленным на голову, шею, плечи и спину. Чтобы не было переохлаждения, кабина автоматически выключается через 20 минут. Пока ее продают только фирмам и организациям, но в будущем такой кабинет может появиться и в обычных домах. Остается только дождаться, когда он научится еще и мороженое выдавать. Жительница Малайзии по имени Ицати нашла необычный способ совместить фитнес и пользу для дома. После плотного позднего ужина она вышла в общий коридор и вымыла пол на всем этаже. С тех пор это стало ее регулярной программой. Соседи удивились, но оценили старания. В социальных сетях ее поступок вызвал смешанную реакцию. Одни похвалили, другие пошутили, что готовы дать свой адрес для таких тренировок. Некоторые даже предостерегли: не вздумай еще и стены покрасить. Ицати, судя по всему, не обижается. В конце концов, хорошая уборка полезна для здоровья и фигуры. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: песни, чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
1: Дорогие тагильчане, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем города. Мы все живем и работаем в прекрасном городе, который с каждым годом становится все лучше. Желаем вам счастья, крепкого здоровья, ярких эмоций, радостных моментов и незабываемых впечатлений. Будьте счастливы и наслаждайтесь каждым днем. С праздником!
2: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните! 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27, бетон от УБТ «Сервис».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Если Анна Немченко вас не вдохновила на танцы, то я, Маша Максимова, попробую убедить вас все-таки устроить вечеринку. Тем более поводов для этого сегодня достаточно. Во-первых, пятница, и это уже само по себе звучит как праздник. Во-вторых, сегодня у нас отмечается праздник холостяка. Можно не заморачиваться с готовкой и уборкой, я вам разрешила, если что, даже если вы живете не одни. А еще сегодня день собирания звезд, и пусть звезды исполняют все ваши самые заветные желания и прекрасные идеи. А сейчас продолжаем наш рейв на Эко-радио с хитом из 2004-го «Камаро Крейзи».
1: Эко-радио.
2: Ха-ха.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
1: «Территория звука».

0: тишине. Эко-радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. На поставщика холодной воды в Нижнем Тагиле с подачи прокуратуры возбудили административное дело. Во время июльской жары компания «Водоканал НТ» практически на сутки задержала восстановление водоснабжения в городе, не организовав подвоз. 24, 25 и 26 июля ресурсники остановили на ремонт черноисточинский гидроузел с полным опустошением магистралей. С мэрией было согласовано отключение холодной воды до конца суток 26 июля в Дзержинском районе и на Гальянке. Но в анонсированные сроки предприятия не уложилось. В результате 27 июля в жару под плюс 35 градусов около 200 тысяч жителей продолжали оставаться без холодной воды, а некоторые без горячей из-за особенностей нагрева и других параллельных ремонтов. При этом подвоз воды водоканал НТ не организовал. Все это, а также многочисленные жалобы тагильчан стали поводом для проверки прокуратуры Дзержинского района. С 1 августа изменился порядок оплаты услуг ЖКХ. Теперь управляющая компания обязана детально разъяснять статьи расходов и автоматически снижать плату при перебоях в предоставлении услуг. Изменения затронули раздел содержания ремонта жилья. Теперь он разделен на две части. Первая строка показывает затраты на текущий ремонт здания, включая обслуживание дверей и инженерных систем. Вторая строка отражает расходы на работу мусоропроводов, освещение и уборку подъездов. Новые правила упрощают процесс перерасчета за коммунальные услуги. Теперь жильцам не нужно подавать заявление, если отключение отопления или горячей воды длилось дольше нормы. Управляющая компания автоматически снизит сумму в платежке. Жаловаться на это собственникам следует только в случае, если перерасчет не был произведен. В парке Маяковского в Екатеринбурге открылась выставка к 90-летию «Союзмультфильма». Экспозиция рассказывает о тонкостях создания анимации. Например, для 11-секундного фрагмента требуется более 400 кадров. Это около 4 метров пленки. Посетители также могут узнать, чем кукла для мультфильма отличается от обычной игрушки и как нарисовать эмоции арбузу. На выставке есть интерактивные зоны, где можно самостоятельно настроить свет, выставить кадры, записать привычные звуки с помощью необычных предметов, например, кокосов или цепей. Пространство будет работать до 10 августа, посетить его можно бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. В Нижнем Тагиле 6, 7 и 8 августа проходит финал фестиваля короткометражек «Урал Шортс». Кинотеатр «Красногвардеец» бесплатно показывает 50 лент из 8 стран. Церемония награждения пройдет в парке имени Бондина в субботу. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха +21 градус.

Чарующая романтика, новинка диджей Доджа, Джастин Дерула, Мичика только что украсил наш эфир. Друзья, если под конец недели вы как-то подустали, выдохлись, то релакс и нежность на Эко-радио специально для вас. В этом часе услышим Алекса Уоррена. Красавца Джонни.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу. Всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Нюша вернула нас в 2010-е с легендарным треком «Чудо». А в трендах в интернете сейчас действительно творятся какие-то нереальные чудеса. Кто помнит мультфильм про Добрыню Никитича и трех танцующих красавиц оттуда? Так вот, эти девушки сейчас заполонили просто все рилсы и стали настоящими звездами. Сначала за рубежом, а потом и у нас. Дошло до того, что мультфильму сделали английские субтитры, чтобы все желающие могли ознакомиться с картиной. Вот такая неожиданная вторая волна популярности благодаря западным блогерам. Так что, если что-то не получается сразу, значит, ваши старания оценят через время. Главное не сдаваться и идти вперед. А впереди на Эко-радио коллаб Феликс Йен, Кассандра, Boy, You Turn Me. Эко.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем города. Мы все живем и работаем в прекрасном городе, который с каждым годом становится все лучше. Желаем вам счастья, крепкого здоровья, ярких эмоций, радостных моментов и незабываемых впечатлений. Будьте счастливы и наслаждайтесь каждым днем. С праздником!
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Клава Кока совершеннолетние. А вообще, в случае с Клавой, совершенно замужние и счастливые. Это, наконец, случилось. И нам остается только от всего сердца поздравить ребят с таким важным и смелым шагом. И пожелать им счастливой семейной жизни. Кстати, в группе Эко-радио ВКонтакте вы можете найти пост с подробностями об их празднике. И самое главное, заценить кучу милых фото. А пока что про...

0: информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 лидирует по количеству бесплатных сервисов цифровой защиты среди операторов большой четверки. Вывод основан на обзоре агентства Jason and Partners Consulting от 5 августа 2026 года об объеме цифровой защиты, бесплатно предоставляемой абонентам крупнейших российских операторов мобильной связи. Т2 предоставляет 17 бесплатных сервисов из 37 рассмотренных. Так, компания обеспечивает надежный уровень цифровой безопасности сразу после подключения услуг связи и снижает вероятность того, что пользователь останется без защиты из-за незнания о существовании дополнительных сервисов.
1: Экорадио.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Да кое-что не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. С начала 2026 года в Свердловской области зарегистрировано 51 происшествие на водоемах. Погибли 43 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество смертей выросло более чем на 30%. Как сообщил замначальника главного управления МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов, только за лето случилось 30 происшествий, унесших жизнь 30 человек. Среди погибших 5 детей. Рост числа трагедий, считают спасатели, связан в том числе с аномальными погодными условиями, которые наблюдались в регионе весной и летом. В МЧС отмечают, что главная причина гибели людей на воде – употребление алкоголя во время отдыха и рыбалки. Находясь в состоянии опьянения, люди переоценивают свои силы и нередко не могут выбраться из воды. Главный герой русского фольклора возвращается на большие экраны в новом амплуа. Сегодня в широкий прокат выходит масштабный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Знакомая с детства сказка превратилась в зрелищный приключенческий экшен. Он сбежал не от дедушки и бабушки, а от молодой колдуньи, которая приготовила Колобка не ради угощения, а чтобы снять с себя древнее проклятие. Сделать полноценного персонажа из румяного теста задача непростая. Нужно было, чтобы зритель видел за смешной формой характер, эмоции и настоящие переживания. Колобок в этой истории уже непростой герой детской сказки, а персонаж, который ошибается, ищет друзей и учится отвечать за свои поступки. Он нашел гораздо больше, чем дружбу, любовь и понимание того, что даже самый маленький герой способен на великие подвиги. В деревне Поварня, что в 25 километрах от Белоярского, работает съемочная группа над картиной, в основу которой легли реальные истории и судьбы участников специальной военной операции. Для некоторых артистов этот проект стал не просто работой, а личной историей. Экипировка в кадре не для вида, оружия, каски, сапоги, форма – все настоящее и боевое. Картина рассказывает историю уральского военнослужащего, который отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Из-за проливных дождей костюмы быстро промокали, а времени их сушить не было, поэтому актерам приходилось снова надевать влажную форму. По словам съемочной группы, это даже помогало им глубже вжиться в роли. Сейчас на площадке снимают последние кадры, а готовый материал зрители увидят уже в новом году. С 25 по 28 августа в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль креативных индустрий. На 4 дня город станет площадкой для профессионального разговора о кино, моде, анимации, искусстве и информационных технологиях. В фестивале примут участие более 25 спикеров из России и 11 стран мира. Среди них Александр Рогов, Юрий Колокольников, Максим Ильяхов, продюсеры, режиссеры, дизайнеры, международные дистрибьюторы, байеры и представители технологических компаний. В центре программы изменения, которые сегодня определяют развитие креативных индустрий. Как российские проекты выходят на новые рынки? Почему меняется запрос аудитории? Как искусственный интеллект влияет на создание продуктов? Какие форматы становятся востребованными в кино, моде, искусстве и цифровой среде? О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, но возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 7 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

0: Жизненный, мудрый трек от Айовы «Мы». Вообще, девчонки, никакой кавалер не имеет права диктовать условия, пока ваш безымянный палец остается свободным. Так что наслаждайтесь жизнью по полной вместе с Эко-радио. В этом часе нам компанию составит группа «Пицца».
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка, даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри. Посмотри, ты вся
0: мод.
1: Свой

0: Эко-радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: Финальное предложение этого лета в «Сатурне». Теннет Т4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в «Сатурн Р Авто» на Свердловском шоссе 37. Теннет Т4 – от 1 699 000 рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в «Сатурн Р Авто» на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2020.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 лидирует по количеству бесплатных сервисов цифровой защиты среди операторов большой четверки. Вывод основан на обзоре агентства Jason and Partners Consulting от 5 августа 2026 года об объеме цифровой защиты, бесплатно предоставляемой абонентам крупнейших российских операторов мобильной связи. Т2 предоставляет 17 бесплатных сервисов из 37 рассмотренных. Так, компания обеспечивает надежный уровень цифровой безопасности сразу после подключения услуг связи и снижает вероятность того, что пользователь останется без защиты из-за незнания о существовании дополнительных сервисов.

0: Завтра все мы будем на вайбе лета и среди счастливых людей, как спел нам дуэт Филатов и Кэрос. День города в Нижнем Тагиле украсит эти выходные. И, несмотря на дождь и пасмурное небо, нужно оторваться по полной. Тем более, нас там ждет выступление очаровательного Нилета. Короче, отсиживаться дома совсем не вариант, ребят. А если вам все-таки захочется провести праздник в уютном семейном кругу, то лучшая музыка на Эко-радио поможет отметить ярче и динамичнее. Сейчас нас ждет качающая работа Marshmello, Portugal The Man, Phoenix.
1: Эко-радио.

поздравляет вас с Днем города. Мы все живем и работаем в прекрасном городе, который с каждым годом становится все лучше. Желаем вам счастья, крепкого здоровья, ярких эмоций, радостных моментов и незабываемых впечатлений. Будьте счастливы и наслаждайтесь каждым днем.

0: Официальный дилер Tenet, Русальянс, на фестивальной 5B, строение 5. Звоните 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Вернулись в 2004 с легендарным треком Linkin Park Jay-Z Numb. А сейчас, когда половина пятницы позади, пора усиленно строить планы на выходные. И если вы давно хотели пригласить кого-то погулять или даже на свидание, то у меня для вас есть потрясающая идея, как сделать приглашение оригинальным, а главное, вероятность отказа снизится на 90%. Напишите милое сообщение с просьбой встретиться на номер 8-953-056-013 или в сообщении в группе Эко Радио ВКонтакте. А я, Маша Максимова, от вашего лица озвучу все в прямом эфире. Успех этого предприятия гарантирован. А пока вы собираетесь с мыслями, окунемся в романтику. Fastboy, Clock Clock, Burn Again.
1: Эко Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии.

0: 2 899 000 рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 13 часов на Среднем Урале. Всем добрый день.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. С начала 2026 года в Свердловской области зарегистрировано 51 происшествие на водоемах. Погибли 43 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество смертей выросло более чем на 30%. Как сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов, только за лето случилось 30 происшествий, унесших жизнь 30 человек. Среди погибших 5 детей. Рост числа трагедий, считают спасатели, связан в том числе с аномальными погодными условиями, которые наблюдались

0: регионе весной и летом. В МЧС отмечают, что главная причина гибели людей на воде – употребление алкоголя во время отдыха и рыбалки. Находясь в состоянии опьянения, люди переоценивают свои силы и нередко не могут выбраться из воды. Главный герой русского фольклора возвращается на большие экраны в новом амплуа. Сегодня в широкий прокат выходит масштабный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Знакомая с детства сказка превратилась в зрелищный приключенческий экшен. Он сбежал не от дедушки и бабушки, а от молодой колдуньи, которая приготовила Колобка не ради угощения, а чтобы снять с себя древнее проклятие. Сделать полноценного персонажа из румяного теста задача непростая. Нужно было, чтобы зритель видел за смешной формой характер, эмоции и настоящие переживания. Колобок в этой истории уже не простой герой детской сказки, а персонаж, который ошибается, ищет друзей и учится отвечать за свои поступки. Он нашел гораздо больше, чем дружбу, любовь и понимание того, что даже самый маленький герой способен на великие подвиги. В деревне Поварня, что в 25 километрах от Белоярского, работает съемочная группа над картиной, в основу которой легли реальные истории и судьбы участников специальной военной операции. Для некоторых артистов этот проект стал не просто работой, а личной историей. Экипировка в кадре не для вида, оружия, каски, сапоги, форма – все настоящее и боевое. Картина рассказывает историю уральского военнослужащего, который отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Из-за проливных дождей костюмы быстро промокали, а времени их сушить не было, поэтому актерам приходилось снова надевать влажную форму. По словам съемочной группы, это даже помогало им глубже вжиться в роли. Сейчас на площадке снимают последние кадры, а готовый материал зрители увидят уже в новом году. С 25 по 28 августа в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль креативных индустрий. На 4 дня город станет площадкой для профессионального разговора о кино, моде, анимации, искусстве и информационных технологиях. В фестивале примут участие более 25 спикеров из России и 11 стран мира. Среди них Александр Рогов, Юрий Колокольников, Максим Ильяхов, продюсеры, режиссеры, дизайнеры, международные дистрибьюторы, байеры и представители технологических компаний. В центре программы изменения, которые сегодня определяют развитие креативных индустрий. Как российские проекты выходят на новые рынки? Почему меняется запрос аудитории? Как искусственный интеллект влияет на создание продуктов? Какие форматы становятся востребованными в кино, моде, искусстве и цифровой среде? О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 7 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

Если нечем заняться или на работе вдруг стало скучно, то группа Ума Турман подсказала, чем все-таки стоит себя завлечь. И давайте последуем их совету и как следует оторвемся с лучшими треками на Эко-радио. В этом часе услышим дуэт Лукас Стив.

0: других звезд музыкального небосклона. А прямо сейчас отбросим все ненужное с диджеем Алок. It don't matter.
1: Экро радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность. Все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor. Ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36. Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: кстати, сегодня ждет еще одна Полина. Полиночка, наша прекрасная Бажова. Чтобы вместе подвести итоги этой недели в передаче «Хит-парад ТОП-30». Будет много музыки и веселья. В 17 часов сегодня, в пятницу, на Эко-радио. Не пропусти. А пока продолжаем зажигать клубом Jonas Blue, My Life, Age of Desire.
1: Эко-радио.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 лидирует по количеству бесплатных сервисов цифровой защиты среди операторов большой четверки. Вывод основан на обзоре агентства Jason and Partners Consulting от 5 августа 2026 года об объеме цифровой защиты, бесплатно предоставляемой абонентам крупнейших российских операторов мобильной связи. Т2 предоставляет 17 бесплатных сервисов из 37 рассмотренных. Так, компания обеспечивает надежный уровень цифровой безопасности сразу после подключения услуг связи и снижает вероятность того, что пользователь останется без защиты из-за незнания о существовании дополнительных сервисов.

0: Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Если ты обожаешь Эко-радио так же сильно, как поется в треке «Мари Го», то у тебя есть шикарная возможность изнутри изучить нашу студию и ощутить эфир с новой стороны. Будет много всего веселого и интересного. Записывайся на экскурсию в группе Эко-радио ВКонтакте. Будем ждать тебя. А пока погрузимся в ностальгию по 2015-му. The Avenir to Let Myself Go.
1: Эко-радио.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
2: «Территория звука».

0: столько всего, и все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
2: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. С начала 2026 года в Свердловской области зарегистрировано 51 происшествие на водоемах. Погибли 43 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество смертей выросло более чем на 30%. Как сообщил замначальника главного управления МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов, только за лето случилось 30 происшествий, унесших жизнь 30 человек. Среди погибших 5 детей. Рост числа трагедий, считают спасатели, связан в том числе с аномальными погодными условиями, которые наблюдались в регионе весной и летом. В МЧС отмечают, что главная причина гибели людей на воде – употребление алкоголя во время отдыха и рыбалки. Находясь в состоянии опьянения, люди переоценивают свои силы и нередко не могут выбраться из воды. Главный герой русского фольклора возвращается на большие экраны в новом амплуа. Сегодня в широкий прокат выходит масштабный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Знакомая с детства сказка превратилась в зрелищный приключенческий экшен. Он сбежал не от дедушки и бабушки, а от молодой колдуньи, которая приготовила Колобка не ради угощения, а чтобы снять с себя древнее проклятие. Сделать полноценного персонажа из румяного теста задача непростая. Нужно было, чтобы зритель видел за смешной формой характер, эмоции и настоящие переживания. Колобок в этой истории уже не простой герой детской сказки, а персонаж, который ошибается, ищет друзей и учится отвечать за свои поступки. Он нашел гораздо больше, чем дружбу, любовь и понимание того, что даже самый маленький герой способен на великие подвиги. В деревне Повар

0: Дня, что в 25 километрах от Белоярского работает съемочная группа над картиной, в основу которой легли реальные истории и судьбы участников специальной военной операции. Для некоторых артистов этот проект стал не просто работой, а личной историей. Экипировка в кадре не для вида, оружия, каски, сапоги, форма – все настоящее и боевое. Картина рассказывает историю уральского военнослужащего, который отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Из-за проливных дождей костюмы быстро промокали, а времени их сушить не было, поэтому актерам приходилось снова надевать влажную форму. По словам съемочной группы, это даже помогало им глубже вжиться в роли. Сейчас на площадке снимают последние кадры, а готовый материал зрители увидят уже в новом году. С 25 по 28 августа в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль креативных индустрий. На 4 дня город станет площадкой для профессионального разговора о кино, моде, анимации, искусстве и информационных технологиях. В фестивале примут участие более 25 спикеров из России и 11 стран мира. Среди них Александр Рогов, Юрий Колокольников, Максим Ильяхов, продюсеры, режиссеры, дизайнеры, международные дистрибьюторы, байеры и представители технологических компаний. В центре программы изменения, которые сегодня определяют развитие креативных индустрий. Как российские проекты выходят на новые рынки? Почему меняется запрос аудитории? Как искусственный интеллект влияет на создание продуктов? Какие форматы становятся востребованными в кино, моде, искусстве и цифровой среде? О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, но возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 7 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

Новинка F, Meet Me in the Dark. Интересно, каких таких заманчивых и замечательных красавцев скрывает темнота, о которой поется в этом свежем хите. Ну а плейлист Эко-радио всегда открывает вам самые качественные треки разных лет. В этом часе услышим группу Hertz и диджея Pebble Disco Machine.

0: и другие шикарные исполнители уже ждут вас далее. А прямо сейчас группа One T продолжит, покажет нам путь к любви с треком The Way to Love.
1: Экко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: погрузились в расслабленную курортную атмосферу с треком «Шаде» by India Mod. И если вас накрыла тоска по отпуску, то не переживайте. Сейчас на Эко-радио совершим небольшое кругосветное путешествие с передачей «Digest News». Новый выпуск будет в эфире сразу после «Эйя» Накамура Даджа.
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сестры Эбри и Либи Бирл приехали в Сан-Диего и арендовали квартиру. Но едва заселившись, они испытали шок. На одной из фотографий, висевшей на стене, они узнали самих себя. Снимок был сделан на пляже около 10 лет назад, и на него случайно попали девушки, их отец и брат. Совпадение поразительное. Пользователи социальных сетей заметили, что с таких находок обычно начинаются фильмы ужасов. Сами сестры сначала удивились, но потом признали, что произошло нечто невероятное. Теперь у них есть не только отдых, но и история, которую они запомнят надолго. В Японии появился способ спасаться от летней жары, прямо как в холодильнике. Компания SDRS разработала персональный охлаждающий кабинет под названием «Дух Human Box». Многие уже прозвали его человеческим холодильником. Внутри металлической кабины со стеклянной дверью поддерживается температура 15 градусов. Человек садится и охлаждается потоком воздуха около 5 градусов, направленным на голову, шею, плечи и спину. Чтобы не было переохлаждения, кабина автоматически выключается через 20 минут. Пока ее продают только фирмам и организациям, но в будущем такой кабинет может появиться и в обычных домах. Остается только дождаться, когда он научится еще и мороженое выдавать. Жительница Малайзии по имени Ицати нашла необычный способ совместить фитнес и пользу для дома. После плотного позднего ужина она вышла в общий коридор и вымыла пол на всем этаже. С тех пор это стало ее регулярной программой. Соседи удивились, но оценили старания. В социальных сетях ее поступок вызвал смешанную реакцию. Одни похвалили, другие пошутили, что готовы дать свой адрес для таких тренировок. Некоторые даже предостерегли: не вздумай еще и стены покрасить. Ицати, судя по всему, не обижается. В конце концов, хорошая уборка полезна для здоровья и фигуры. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 лидирует по количеству бесплатных сервисов цифровой защиты среди операторов «Большой четверки». Вывод основан на обзоре агентства Jason and Partners Consulting от 5 августа 2026 года об объеме цифровой защиты, бесплатно предоставляемой абонентам крупнейших российских операторов мобильной связи. Т2 предоставляет 17 бесплатных сервисов из 37 рассмотренных. Так, компания обеспечивает надежный уровень цифровой безопасности сразу после подключения услуг связи и снижает вероятность того, что пользователь останется без защиты из-за незнания о существовании дополнительных сервисов.

0: Это радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем города. Мы все живем и работаем в прекрасном городе, который с каждым годом становится все лучше. Желаем вам счастья, крепкого здоровья, ярких эмоций, радостных моментов и незабываемых впечатлений. Будьте счастливы и наслаждайтесь каждым днем. С праздником!
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Beowulf зажгла наш внутренний огонь с треком «Феникс». И вообще весь плейлист «Эко-радио» тщательно подбирается для вас, друзья, чтобы заряжать вас самыми яркими

0: яркими и позитивными эмоциями. А если какой-то трек особенно забрал вам в душу, а вы не знаете ни имя исполнителя, ни название песни, то на сайте ecoradio.ru вы сможете найти эту композицию. Достаточно просто вспомнить дату и время, когда этот трек был в эфире. А все обязательно найдется. Кстати, на нашем сайте вы еще можете познакомиться с ведущими Экорадио поближе и поддержать лайками свежие хиты. В общем, если ты искал эко-пространство, заходи на сайт ecoradio.ru. А сейчас продолжаем зажигать с треком из 2006-го «Кей Мароу». Let's go!
1: Экорадио.
2: Yeah.

0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
2: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.

0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
1: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Coverland ждет тебя!
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: 15 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Стали известны подробности происшествия с трамваем, который сошел с рельсов. Инцидент произошел 5 августа около 13 часов рядом с остановкой Бондина на улице Кулибина. Там при движении трамвай номер 12 Пихтовые горы, улица Островского, сошел с рельс. Вагон развернуло и вынесло прямо на опору контактной сети. Трамвайное сообщение между центром и Дзержинским районом было парализовано около 3 часов. За это время аварийная бригада вернула трамвай на рельсы, отправила вагон в депо и восстановила энергоснабжение. В салоне было 30 пассажиров. За помощью врачей обратились 6 из них, в том числе 2 детей. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с трамваем. Оно расследуется по статье о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров. Силовики допрашивают вагоновожатую и очевидцев. Назначены экспертизы. Изучается документация по перевозке людей в общественном транспорте. Тагильчанка не смогла отсудить компенсацию государственной стоматологической поликлиники. Пациентка утверждала, что вместо коронки ей поставили другую конструкцию, что привело к воспалению и удалению зубов, рассказали в Дзержинском районном суде. Туда обратилась бывшая клиентка стоматологии. Она заявила, что вместо запланированной коронки врачи изготовили другую ортопедическую конструкцию, что привело к воспалению. Переделывать работу ей пришлось в частных клиниках. Государственная клиника вернула деньги за все услуги, но тагильчанка потребовала компенсировать еще и расходы на восстановительное лечение, моральный вред и другие издержки. Стоматология отвергла иск. По мнению медиков, пациентке предложили оптимальный план лечения с восстановлением жевательной группы зубов. Однако она отказалась от части рекомендованных процедур, настаивая только на устранении косметического дефекта. В поликлинике были готовы бесплатно устранить недостатки протезирования, однако пациентка предпочла обратиться в другие клиники. В Нижнем Тагиле бывшую сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries обвинили в кражах. Она похитила из ПВЗ золотые украшения на сумму более 240 тысяч рублей. Уголовное дело передали в Ленинский районный суд, сообщили в инстанции. Следствие полагает, что похищенная обвиняемая сдавала в ломбарды, получив за это около 70 тысяч рублей. За 2 недели девушке удалось украсть 4 золотых изделия 585

0: пятой пробы. Серьги, 3 цепочки. Пропажу обнаружил работодатель во время проверки зависших заказов. После просмотра записей из камер видеонаблюдения подозрения подтвердились. При встрече с руководством сотрудница во всем призналась, ее передали в полицию. Заксобрание Свердловской области еще не приняло решение о запрете вейпов. Рассматривать этот вопрос, вероятнее всего, будет уже следующий созыв областного парламента. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков. Ранее регионам предоставили право самостоятельно вводить запрет на продажу электронных сигарет и испарителей с 1 марта 2027 года. Этим правом уже воспользовались несколько субъектов страны. Весной 2026 года первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минздраву, Минэкономразвитию, Минфину и другим профильным ведомствам проработать вопрос о введении запрета на продажу вейпов по всей стране. Перед этим инициативу поддержала Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 7 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

жаркая летняя новинка диджея Джоджа, Джейсон Дерула, Мелоди Мичико добавила нам романтики. И пусть любовь окружает каждого слушателя Эко-радио, ведь любовь — главное сокровище этой жизни. А ее бесспорное украшение, конечно же, музыка. И у нас в плейлисте для вас только самые шикарные треки. В этом часе Сергей Лав.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 лидирует по количеству бесплатных сервисов цифровой защиты среди операторов большой четверки. Вывод основан на обзоре агентства Jason and Partners Consulting от 5 августа 2026 года об объеме цифровой защиты, бесплатно предоставляемой абонентам крупнейших российских операторов мобильной связи. Т2 предоставляет 17 бесплатных сервисов из 37 рассмотренных. Так, компания обеспечивает надежный уровень цифровой безопасности сразу после подключения услуг связи и снижает вероятность того, что пользователь останется без защиты из-за незнания о существовании дополнительных сервисов.

0: Alok Khalid Dive Into Me. А если ты любишь качающие танцевальные ритмы и классические треки в современном прочтении, завтра, в субботу, в 16 часов будет передача Coverland. Подключайся на Эко-радио, и Настя Невская унесет тебя в мир новой музыки. А пока что Юлиана Караулова подбавит нам градусов.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: качающие летние пляжные ритмы от Леонида Агутина. А на часах 15:40, и я, Маша Максимова, прощаюсь с вами, друзья. И, увы, до сентября ухожу в долгожданный отпуск. Желаю вам услышать побольше любимых треков на Эко-радио, собрать самый вкусный урожай и, самое главное, сполна насладиться этим августом. И с наступающим Днем города! Оставляю вас с лучшими хитами нон-стоп. Прямо сейчас трек из 2020-го The Black Eyed Peas, J Balvin, Ritmo.
1: Радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet TC.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Стали известны подробности происшествия с трамваем, который сошел с рельсов. Инцидент произошел 5 августа около 13 часов рядом с остановкой Бондина на улице Кулибина. Там при движении трамвай номер 12 Пихтовые горы, улица Островского, сошел с рельс. Вагон развернуло и вынесло прямо на опору контактной сети. Трамвайное сообщение между центром и Дзержинским районом было парализовано около 3 часов. За это время аварийная бригада вернула трамвай на рельсы, отправила вагон в депо и восстановила энергоснабжение. В салоне было 30 пассажиров. За помощью врачей обратились 6 из них, в том числе 2 детей. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с трамваем. Оно расследуется по статье о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров. Силовики допрашивают вагоновожатую и очевидцев. Назначены экспертизы. Изучается документация по перевозке людей в общественном транспорте. Тагильчанка не смогла отсудить компенсацию государственной стоматологической поликлиники. Пациентка утверждала, что вместо коронки ей поставили другую конструкцию, что привело к воспалению и удалению зубов, рассказали в Дзержинском районном суде. Туда обратилась бывшая клиентка стоматологии. Она заявила, что вместо запланированной коронки врачи изготовили другую ортопедическую конструкцию, что привело к воспалению. Переделывать работу ей пришлось в частных клиниках. Государственная клиника вернула деньги за все услуги, но тагильчанка потребовала компенсировать еще и расходы на восстановительное лечение, моральный вред и другие издержки. Стоматология отвергла иск. По мнению медиков, пациентке предложили оптимальный план лечения с восстановлением жевательной группы зубов. Однако она отказалась от части рекомендованных процедур, настаивая только на устранении косметического дефекта. В поликлинике были готовы бесплатно устранить недостатки протезирования, однако пациентка предпочла обратиться в другие клиники. В Нижнем Тагиле бывшую сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries обвинили в кражах. Она похитила из ПВЗ золотые украшения на сумму более 240 тысяч рублей. Уголовное дело передали в Ленинский районный суд, сообщили в инстанции. Следствие полагает, что похищенная обвиняемая сдавала в ломбарды, получив за это около 70 тысяч рублей. За 2 недели девушке удалось украсть 4 золотых изделия 585-й пробы, серьги и 3 цепочки. Пропажу обнаружил работодатель во время проверки зависших заказов. После просмотра записи из камер видеонаблюдения подозрения подтвердились. При встрече с руководством сотрудница во всем призналась, ее передали в полицию. Заксобрание Свердловской области еще не приняло решение о запрете вейпов. Рассматривать этот вопрос, вероятнее всего, будет уже следующий созыв областного парламента. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков. Ранее регионам предоставили право самостоятельно вводить запрет на продажу электронных сигарет и испарителей с 1 марта 2027 года. Этим правом

0: правом уже воспользовались несколько субъектов страны. Весной 26 года первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минздраву, Минэкономразвитию, Минфину и другим профильным ведомствам проработать вопросы введения запрета на продажу вейпов по всей стране. Перед этим инициативу поддержала Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 августа будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Авторадио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Дорогие тагильчане, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем города. Мы все живем и работаем в прекрасном городе, который с каждым годом становится все лучше. Желаем вам счастья, крепкого здоровья, ярких эмоций, радостных моментов и незабываемых впечатлений. Будьте счастливы и наслаждайтесь каждым днем. С праздником!
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
4: Заходи без причин.

0: телеканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 лидирует по количеству бесплатных сервисов цифровой защиты среди операторов «Большой четверки». Вывод основан на обзоре агентства Jason and Partners Consulting от 5 августа 2026 года об объеме цифровой защиты, бесплатно предоставляемой абонентам крупнейших российских операторов мобильной связи. Т2 предоставляет 17 бесплатных сервисов из 37 рассмотренных. Так, компания обеспечивает надежный уровень цифровой безопасности сразу после подключения услуг связи и снижает вероятность того, что пользователь останется без защиты из-за незнания о существовании дополнительных сервисов.
1: Экорадио. Реклама.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
4: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов. Давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
5: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
6: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17.00.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Лана Шейнина. Здравствуйте. Стали известны подробности происшествия с трамваем, который сошел с рельсов. Инцидент произошел 5 августа около 13 часов рядом с остановкой Бондина на улице Кулибина. Там при движении трамвай номер 12 Пихтовые горы, улица Островского, сошел с рельс. Вагон развернуло и вынесло прямо на опору контактной сети. Трамвайное сообщение между центром и Дзержинским районом было парализовано около 3 часов. За это время аварийная бригада вернула трамвай на рельсы, отправила вагон в депо и восстановила энергоснабжение. В салоне было 30 пассажиров. За помощью врачей обратились 6 из них, в том числе 2 детей. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с трамваем. Оно расследуется по статье о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров. Силовики допрашивают вагоновожатую и очевидцев. Назначены экспертизы. Изучается документация по перевозке людей в общественном транспорте. Тагильчанка не смогла отсудить компенсацию государственной стоматологической поликлиники. Пациентка утверждала, что вместо коронки ей поставили другую конструкцию, что привело к воспалению и удалению зубов, рассказали в Дзержинском районном суде. Туда обратилась бывшая клиентка стоматологии. Она заявила, что вместо запланированной коронки врачи изготовили другую ортопедическую конструкцию, что привело к воспалению. Переделывать работу ей пришлось в частных клиниках. Государственная клиника вернула деньги за все услуги, но тагильчанка потребовала компенсировать еще и расходы на восстановительное лечение, моральный вред и другие издержки. Стоматология отвергла иск. По мнению медиков, пациентке предложили оптимальный план лечения с восстановлением жевательной группы зубов. Однако она отказалась от части рекомендованных процедур, настаивая только на устранении косметического дефекта. В поликлинике были готовы бесплатно устранить недостатки протезирования, однако пациентка предпочла обратиться в другие клиники. В Нижнем Тагиле бывшую сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries обвинили в кражах. Она похитила из ПВЗ золотые украшения на сумму более 240 тысяч рублей. Уголовное дело передали в Ленинский районный суд, сообщили в инстанции. Следствие полагает, что похищенная обвиняемая сдавала в ломбарды, получив за это около 70 тысяч рублей. За 2 недели девушке удалось украсть 4 золотых изделия 585-й пробы, серьги и 3 цепочки. Пропажу обнаружил работодатель во время проверки зависших заказов. После просмотра записи из камер видеонаблюдения подозрения подтвердились. При встрече с руководством сотрудница во всем призналась, ее передали в полицию. Заксобрание Свердловской области еще не приняло решение о запрете вейпов. Рассматривать этот вопрос, вероятнее всего, будет уже следующий созыв областного парламента. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков. Ранее регионам предоставили право самостоятельно вводить запрет на продажу электронных сигарет и испарителей с 1 марта 2027 года. Этим правом уже воспользовались несколько субъектов страны. Весной 2026 года первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минздрав, Минэкономразвитию, Минфину и другим профильным ведомствам проработать вопрос о введении запрета на продажу вейпов по всей стране. Перед этим инициативу поддержала Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в субботу, 8 августа, на Среднем Урале ожидается переменная облачность и днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от плюс 20 до плюс 24 градусов по Цельсию.
0: 30 лучших треков недели.
1: Всем привет, всем отличного настроения. Хит-парад ТОП-30 возвращается после небольшого отпуска. С вами Полина Бажова, и я хочу сообщить вам, что, как всегда, впереди ближайшие 2 часа вас ждут самые лучшие, самые популярные треки этой недели, те треки, за которые вы голосовали на нашем официальном сайте ecoradio.ru. Все готово для того, чтобы начать, и на 30-й строчке Миша Миллер и ее версия хита «Hey, na-na-na».

0: 31 июля должно было стать триумфом, но вместо этого вылилось в громкий скандал. Организаторы установили сцену в виде невероятно высокого куба, из-за чего Билан фактически исчез из поля зрения для зрителей в первых рядах. Разгневанные посетители теперь требуют компенсации и забрасывают певца гневными сообщениями. Вот такая вот неприятная история получилась у Димы Билана. Ну, а только что прозвучала его композиция «Анна Асти», которую он записал на Называется она «Эпилог». На радио всегда хорошо слышно и нет никаких проблем. И это замечательно. Продолжаем подводить музыкальные итоги этой недели. Переходим на 28 место. Здесь Коста Лакоста, «Черри Леди».
1: 28 место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. 27 место.
2: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

Это идеальный летний хит, запоминающийся вокал, гитарные партии и ритмичный бит. Это сингл «Girl» от британского диджея и продюсера Джонаса Блу. Сегодня хит-параде на Эко-радио 25 место. Напомню, что вы и только вы распределяете места. Заходите на сайт ecoradio.ru и голосуйте за любимую музыку, чтобы слушать ее чаще. Переходим на 24-ю позицию. Здесь Миа Бойко, «Экспонат».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Финальное предложение этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B.

0: Украине 5. NT4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас NT4 от 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5Б «Строение 5» и по телефону 43 43 42. От 31 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Ура!
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

0: Выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автониагер». Указана минимальная цена на билет X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
2: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: Дорогие тагильчане, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем города. Мы все живем и работаем в прекрасном городе, который с каждым годом становится все лучше. Желаем вам счастья, крепкого здоровья, ярких эмоций, радостных моментов и незабываемых впечатлений. Будьте счастливы и наслаждайтесь каждым днем. С праздником!
5: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

королева монстров Леди Гага, ее композиция «Shape of a Woman». А вообще реакция на песню была неоднозначной. Часть аудитории приняла ее с восторгом, отмечая цепкий припев. Но вот другие слушатели сочли композицию слишком предсказуемой, отметив, что Леди Гага опирается на проверенные формулы хита. В хит-параде на Эко-радио композиция занимает 21 место, ну а на 20-й строчке «Диско Бомбино», Найл Роджерс, Софи Элис Бэкстер и композиция «Dancing Without You».

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
2: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не

0: открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. 19-е.

0: Lego.
1: Радио. Реклама.
2: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе «ЖБИ Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ Вектор.
3: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. TNT7 от 1 995 000 рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04. Лучшие треки недели по версии Эко-радио. 103 FM. 17 место.

0: Израильско-американская альтернативная рок-группа. Она обрела популярность в начале 2026 года благодаря своему дебютному синглу «Self Aware». Именно этот трек прозвучал только что и сегодня в хит-параде на Эко-радио 17 место. Завершит первый час хит-парада на Эко-радио Леди Гага вместе с ней Дойче и композиция «Runaway». Впереди еще один час не менее насыщенный, так что не переключайтесь.
1: 16 место.

0: радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В ближайшие выходные жители Нижнего Тагила будут отмечать День города. Поэтому нас ждут перекрытие дорог, ограничения на стоянку машин и езду на электросамокатах, а также введение периметра трезвости. Подробности можете узнать в обзоре информагентства «Все новости» на сайте. К примеру, 8 августа часть центра Нижнего Тагила станет пешеходной. Здесь пройдут концерты и шоу, другие события из программы «Дня города», а в финале запустят фейерверк. Эти улицы перекроют уже с 10 ориентировочно до полуночи. Спиртные и тонизирующие напитки в День города в центре купить не получится. Запрет введут 8 августа с 8 до 23 часов, а также 9 августа с 13 до 18 часов в периметре улиц, которые указаны на сайте информагентства «Все новости». 100 лет исполнилось шахматной федерации Нижнего Тагила. Поздравить коллег приехали гроссмейстеры с интересной историей. Иван Землянский и Андрей Дрыгалов. В дворце НТМК они сыграли между собой и лучшими шахматистами Свердловской области. А еще все желающие смогли посоперничать с шахматным роботом. Это не просто программа на экране, настоящая доска с фигурами, где ходы делает роботизированная рука. Она двигает фигуры с точностью до миллиметра, а система компьютерного зрения следит за доской в реальном времени. Получается эффект игры с живым соперником, только без эмоций. В Нижнем Тагиле перед судом предстанет экс-предприниматель, которого обвиняют в мошенничестве при строительстве жилых домов. Следствие считает, что бизнесмен Шамси Ахмадов собирал с клиентов деньги, обещая возвести жилье под ключ, но с обязательствами не справлялся. В деле насчитывается 7 преступных эпизодов. Как сообщили в Ленинском райсуде, застройщику вменяют уголовную статью о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб превысил 35 миллионов рублей. Шамси открыл фирму «Строим будущее» и заключал договор на строительство домов и коттеджей в разных районах Нижнего Тагила. Получив деньги, он либо не завершал работы, либо прекращал их на разных этапах. Фигуранту теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Недавно Шамси перестал быть ИП, он открыл новую фирму, за вознаграждение привозит иномарки из Арабских Эмиратов. В Нижнем Тагиле продолжается показ фильмов-финалистов международного фестиваля «Урал Шортс». По 8 августа это будет настоящий киномарафон. Почти 50 фильмов из 8 стран, встречи с режиссерами и впервые церемония закрытия под открытым небом. Вход на все сеансы бесплатный, нужно забронировать место на сайте кинотеатра «Красногвардеец». «Урал Шортс» – фестиваль короткого кино со всего мира. Его придумали и проводят в Нижнем Тагиле 4 раза в год – летом, осенью, зимой и весной. А в финале встречаются победители всех сезонов. Так, из 500 работ тагильчанам покажут 47 лучших из России, Бразилии, Китая, Франции, США, Испании, Великобритании и Арабских Эмиратов. В программе имена, которые точно знакомы зрителям. Игорь Гордин, Ольга Лапшина, Стивен Фрай. Есть и звездные дети. Свой режиссерский дебют покажет Глеб Хлебников. А в кадре появится Григорий Верник. Много студенческих работ из ВГИКа Московской и Петербургской школ кино. Из необычного фильм-опера и фильм-балет. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 августа будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: 30 лучших треков недели.
2: Всем привет! Вы слушаете Экорадио в эфирной студии Полина Бажова, и мы продолжаем наш ТОП-30. Впереди второй час хит-парада и еще 15 треков. Это песни, за которые вы голосовали на сайте ecoradio.ru. Именно вы решаете, какая музыка поднимается выше, а какая остается позади. Ну что, посмотрим, кто продолжает уверенно держаться в чарте и, конечно, кто подобрался к самой вершине. ТОП-30 продолжается. Поехали!

Хаус-дуэты из Амстердама. Они играют энергичную музыку на стыке хаоса, диско, фанка и соула. У них есть свой лейбл и даже модный бренд. В хит-параде на Эко-радио только что прозвучал их хит под названием «Talk to you». И это 15-е место. Чуть выше бразильский диджей и музыкальный продюсер Алок. «Dive into me».

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: Ура!
6: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена
7: от 1 800 000 рублей
6: и комплект.

0: скидкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главный неофер. Указана минимальная цена на Вилджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
0: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
1: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 418704. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. 12-е место.

одном треке легендарная Мадонна и одна из главных поп-звезд нового поколения Сабрина Карпентер. Здесь есть все, за что мы любим Мадонну, ну а Сабрина добавляет этому дуэту современное поп-звучание. Получилась встреча двух поколений, которая звучит совершенно естественно. Сегодня артистки делят на двоих 12 место, а больше голосов в этот раз получили Джонни и Федук. И это неудивительно, ведь их песня называется «Лето».

смесь диска, электропопа и фирменной психоделики Tame Impala. «Дракула» стала одним из самых успешных треков в истории австралийского проекта. Сегодня 9-я позиция, а дальше на очереди итальянский проект «Медуза».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Заходи на сайт «экорадио.ру» и голосуй за понравившийся трек. Седьмое место.

0: «Мистер Ноу-Ит-Олл» – это история про человека, который слишком уверен в себе и считает, что знает ответы на все вопросы. Ну а жизнь, как обычно, довольно быстро доказывает обратное. В песне есть ирония, самоирония и тот самый соул, за который мы любим Тедди Свимса. Сегодня у американского певца 5-е место, но обошла его в этот раз Зиверт с песней «Газ».
1: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Лучшие треки недели по версии Эко-радио. 103 FM. Четвертое место.

И вот он, кульминационный момент музыкального чарта. Сейчас узнаем, кто получил больше всех голосов и вошел в тройку лидеров. Третье место у группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

0: Это радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена.
4: От 1 миллиона 800 тысяч рублей.
3: И компания.

0: покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагиловка» не оферта. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов.
3: Напоминаю, что вы слушаете Эко-радио. Здесь и сейчас мы подводим музыкальные итоги этой недели. На втором месте «Елка» с треком «Проще».

Ну и на первом месте в этот раз Мари Краймбрери. Трек «Ты помнишь» впервые достиг вершины. Именно за него на этой неделе голосовали чаще. Победительницу услышим очень скоро, ну а я, Полина Бажова, на этом с вами прощаюсь. Всех тагильчан поздравляю с Днем города. Завтра, напомню, на главную сцену выйдет не лето. Обязательно выложим его выступление в нашу группу ВКонтакте, так что следите за новостями. Ну и еще одно напоминание. Не забывайте голосовать за любимую музыку на сайте ekoradio.ru. Всем пока-пока.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В ближайшие выходные жители Нижнего Тагила будут отмечать День города. Поэтому нас ждут перекрытие дорог, ограничения на стоянку машин и езду на электросамокатах, а также введение периметра трезвости. Подробности можете узнать в обзоре информагентства «Все новости» на сайте. К примеру, 8 августа часть центра Нижнего Тагила станет пешеходной. Здесь пройдут концерты и шоу, другие события из программы «Дня города», а в финале запустят фейерверк. Эти улицы перекроют уже с 10 ориентировочно до полуночи. Спиртные и тонизирующие напитки в День города в центре купить не получится. Запрет введут 8 августа с 8 до 23 часов, а также 9 августа с 13 до 18 часов в периметре улиц, которые указаны на сайте информагентства «Все новости». 100 лет исполнилось шахматной федерации Нижнего Тагила. Поздравить коллег приехали гроссмейстеры с интересной историей. Иван Землянский и Андрей Дрыгалов. В дворце НТМК они сыграли между собой и лучшими шахматистами Свердловской области. А еще все желающие смогли посоперничать с шахматным роботом. Это не просто программа на экране, настоящая доска с фигурами, где ходы делает роботизированная рука. Она двигает фигуры с точностью до миллиметра, а система компьютерного зрения следит за доской в реальном времени. Получается эффект игры с живым соперником, только без эмоций. В Нижнем Тагиле перед судом предстанет экс-предприниматель, которого обвиняют в мошенничестве при строительстве жилых домов. Следствие считает, что бизнесмен Шамси Ахмадов собирал с клиентов деньги, обещая возвести жилье под ключ, но с обязательствами не справлялся. В деле насчитывается 7 преступных эпизодов. Как сообщили в Ленинском райсуде, застройщику вменяют уголовную статью о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб превысил 35 миллионов рублей. Шамси открыл фирму «Строим будущее» и заключал договор на строительство домов и коттеджей в разных районах Нижнего Тагила. Получив деньги, он либо не завершал работы, либо прекращал их на разных этапах. Фигуранту теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Недавно Шамси перестал быть ИП, он открыл новую фирму, за вознаграждение привозит иномарки из Арабских Эмиратов. В Нижнем Тагиле продолжается показ фильмов-финалистов международного фестиваля «Урал Шортс». По 8 августа это будет настоящий киномарафон. Почти 50 фильмов из 8 стран, встречи с режиссерами и впервые церемония закрытия под открытым небом. Вход на все сеансы бесплатный, нужно забронировать место на сайте кинотеатра «Красногвардеец». «Урал Шортс» – фестиваль короткого кино со всего мира. Его придумали и проводят в Нижнем Тагиле 4 раза в год – летом, осенью, зимой и весной. А в финале встречаются победители всех сезонов. Так, из 500 работ тагильчанам покажут 47 лучших из России, Бразилии, Китая, Франции, США, Испании, Великобритании и Арабских Эмиратов. В программе имена, которые точно знакомы зрителям. Игорь Гордин, Ольга Лапшина, Стивен Фрай. Есть и звездные дети. Свой режиссерский дебют покажет Глеб Хлебников. А в кадре появится Григорий Верник. Много студенческих работ из ВГИКа Московской и Петербургской школ кино. Из необычного фильм-опера и фильм-балет. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 августа будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
8: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сестры Эбри и Либи Бирл приехали в Сан-Диего и арендовали квартиру. Но едва заселившись, они испытали шок. На одной из фотографий, висевшей на стене, они узнали самих себя. Снимок был сделан на пляже около 10 лет назад, и на него случайно попали девушки, их отец и брат. Совпадение поразительное. Пользователи социальных сетей заметили, что с таких находок обычно начинаются фильмы ужасов. Сами сестры сначала удивились, но потом признали, что произошло нечто невероятное. Теперь у них есть не только отдых, но и история, которую они запомнят надолго. В Японии появился способ спасаться от летней жары, прямо как в холодильнике. Компания SDRS разработала персональный охлаждающий кабинет под названием «Дух Human Box». Многие уже прозвали его человеческим холодильником. Внутри металлической кабины со стеклянной дверью поддерживается температура 15 градусов. Человек садится и охлаждается потоком воздуха около 5 градусов, направленным на голову, шею, плечи и спину. Чтобы не было переохлаждения, кабина автоматически выключается через 20 минут. Пока ее продают только фирмам и организациям, но в будущем такой кабинет может появиться и в обычных домах. Остается только дождаться, когда он научится еще и мороженое выдавать. Жительница Малайзии по имени Ицати нашла необычный способ совместить фитнес и пользу для дома. После плотного позднего ужина она вышла в общий коридор и вымыла пол на всем этаже. С тех пор это стало ее регулярной программой. Соседи удивились, но оценили старания. В социальных сетях ее поступок вызвал смешанную реакцию. Одни похвалили, другие пошутили, что готовы дать свой адрес для таких тренировок. Некоторые даже предостерегли: не вздумай еще и стены покрасить. Ицати, судя по всему, не обижается. В конце концов, хорошая уборка полезна для здоровья и фигуры. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: барышня за стойкой барная.
1: Эко-радио. Реклама. Дорогие тагильчане, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем города. Мы все живем и работаем в прекрасном городе, который с каждым годом становится все лучше. Желаем вам счастья, крепкого здоровья, ярких эмоций, радостных моментов и незабываемых впечатлений. Будьте счастливы и наслаждайтесь каждым днем. С праздником!
2: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
2: «Территория звука».

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В ближайшие выходные жители Нижнего Тагила будут отмечать День города. Поэтому нас ждут перекрытие дорог, ограничения на стоянку машин и езду на электросамокатах, а также введение

0: Периметра трезвости. Подробности можете узнать в обзоре информагентства «Все новости» на сайте. К примеру, 8 августа часть центра Нижнего Тагила станет пешеходной. Здесь пройдут концерты и шоу, другие события из программы «Дня города», а в финале запустят фейерверк. Эти улицы перекроют уже с 10 ориентировочно до полуночи. Спиртные и тонизирующие напитки в День города в центре купить не получится. Запрет введут 8 августа с 8 до 23 часов, а также 9 августа с 13 до 18 часов в периметре улиц, которые указаны на сайте информагентства «Все новости». 100 лет исполнилось шахматной федерации Нижнего Тагила. Поздравить коллег приехали гроссмейстеры с интересной историей. Иван Землянский и Андрей Дрыгалов. В дворце НТМК они сыграли между собой и лучшими шахматистами Свердловской области. А еще все желающие смогли посоперничать с шахматным роботом. Это не просто программа на экране, настоящая доска с фигурами, где ходы делает роботизированная рука. Она двигает фигуры с точностью до миллиметра, а система компьютерного зрения следит за доской в реальном времени. Получается эффект игры с живым соперником, только без эмоций. В Нижнем Тагиле перед судом предстанет экс-предприниматель, которого обвиняют в мошенничестве при строительстве жилых домов. Следствие считает, что бизнесмен Шамси Ахмадов собирал с клиентов деньги, обещая возвести жилье под ключ, но с обязательствами не справлялся. В деле насчитывается 7 преступных эпизодов. Как сообщили в Ленинском райсуде, застройщику вменяют уголовную статью о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб превысил 35 миллионов рублей. Шамси открыл фирму «Строим будущее» и заключал договор на строительство домов и коттеджей в разных районах Нижнего Тагила. Получив деньги, он либо не завершал работы, либо прекращал их на разных этапах. Фигуранту теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Недавно Шамси перестал быть ИП, он открыл новую фирму, за вознаграждение привозит иномарки из Арабских Эмиратов. В Нижнем Тагиле продолжается показ фильмов-финалистов международного фестиваля «Урал Шортс». По 8 августа это будет настоящий киномарафон. Почти 50 фильмов из 8 стран, встречи с режиссерами и впервые церемония закрытия под открытым небом. Вход на все сеансы бесплатный, нужно забронировать место на сайте кинотеатра «Красногвардеец». «Урал Шортс» – фестиваль короткого кино со всего мира. Его придумали и проводят в Нижнем Тагиле 4 раза в год – летом, осенью, зимой и весной. А в финале встречаются победители всех сезонов. Так, из 500 работ тагильчанам покажут 47 лучших из России, Бразилии, Китая, Франции, США, Испании, Великобритании и Арабских Эмиратов. В программе имена, которые точно знакомы зрителям. Игорь Гордин, Ольга Лапшина, Стивен Фрай. Есть и звездные дети. Свой режиссерский дебют покажет Глеб Хлебников. А в кадре появится Григорий Верник. Много студенческих работ из ВГИКа Московской и Петербургской школ кино. Из необычного – фильм-опера и фильм-балет. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 августа будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.

Последний портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эко-радио. Реклама. Дорогие тагильчане, компания «Тагильское пиво» поздравляет вас с Днем города. Мы все живем и работаем в прекрасном городе, который с каждым годом становится все лучше. Желаем вам счастья, крепкого здоровья, ярких эмоций, радостных моментов и незабываемых впечатлений. Будьте счастливы и наслаждайтесь каждым днем. С праздником!
1: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Наш гость сегодня – екатеринбургский диджей и автор ремиксов Станислав Вандерс. Отмечу, что Стас уже был в кибернетическом эфире с отдельными

0: работами, но именно с полным диджейским часом он посещает нас впервые. Отмечу главное. Вандерс – профессионал и человек многих талантов. Помимо разного хаоса, ему подвластны мумбатон, R&B, хип-хоп и мэшап. Но сейчас, в августе 2026-го, это будет летний звуковой букет, чтобы продлить теплый сезон. Диджей Вандерс за вертушками, и мы скорее...
1: Включаем микшер.

друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. С удовольствием напомню, что во втором часе в гостевом эпизоде нас впервые посетил, сыграл для нас уральский талант, мультижанровый диджей и продюсер Станислав Вандерс. Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

Bring it back. Bring it back. Bring it back.

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука». Solo te importa tú.

Team.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное,

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.